Литва так скопилась. А вот мы, отец Мисаил, да ас богогрешный, как утекли из монастыря, так и вовсе не доем.

той пускай да кочечке. А из пороха топочка закружилась, а под копом покатилась, та и хлопнула. Сама пили, загалдели, слетят на

0: passare. Что ж ты не подтягиваешь, да и не подтягиваешь? Не хочу.
1: Вольному воля.
0: А пьяному рай, отец Мисаил.

ко мы, милости просим. Нет, так убирайся, проваливай. Все допросы я разумею, отец Варлам, про себя.

дайте мне указ. Давай сюда, видишь, из Москвы бежал некий еретик, Гришка Трепьев. Знаешь ли ты это?

си повесит. Слыхал ли ты это? Не слыхал. Читать умеешь? Нет, сыне, не умудрил Господь. Так вот тебе указ. А что мне этот вердик, разбойник, о, крышка ты? Вон, что ты?

0: siebie, gniaz Wasili Iwanych Szujski. Cię on biło...
1: Szujski, sobie, postoj! Скажи, что ранит и дед князя, и ждем, скажи, без гнева его беседы.
0: Вечер, пути на холод, пришел с доносом на Шуйского Мстиславского и прочих, и на хозяина. Ночью тайно я беседа шал у них, гонец из Кракова.

0: Божий свет, прости меня. Вот, вот царь ваш, царь, простите.
1: Простите.